0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.